Калининграде 2 часа ночи. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на «Балтик Плюс».

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Калининграде 3 часа ночи. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Балтик Плюс.
1: Музыка твоего города.
2: This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

Калининграде 4 часа утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. «Балтик Плюс.ру»

На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс. Let's go, girls.

Калининграде 5 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

0: Балтик плюс.
1: Это Егор Крид.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

Калининграде 6 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Baltic Plus.ru.

like me. Вишни в цвету стоят, ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

изменилась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Сделай громче.

Калининграде 7 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Калининград, Ручейная 2, Мебельный дом Диамир.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на «Балтик Плюс».

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: В Киросфере много плитки. Вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
3: Спинков Юрий Владимирович, ГРН 3043-9060-55-303.
4: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
5: «Балтик Плюс».
4: Голос твоего города.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Запомните, нужно переобуть машину, на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
2: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
5: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на «Балтик Плюс».

Калининграде 8 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Baltic Plus.ru.

солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй. Где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград? И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
2: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 50-77-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Балтик Плюс» 952-555. «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
3: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555.
5: Балтик Плюс.
0: Музыка твоего города.

Калининграде 9 часов утра. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик Плюс. Реклама.
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки из прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
2: Звук поставим.

0: Балтик Плюс.
1: Радио твоего города. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на Балтик Плюс.

0: Неман, Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Сделай громче. Новая песня на Балтик Плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Вывески изготавливаете?
4: Да!
3: Оформлением витрин занимаетесь?
4: Да!
3: Коммерческий транспорт брендируете?
4: Да!
3: Создаете проекты и согласовываете?
4: Да!
3: Да кто же вы такие?
5: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Изготавливаем вывески, оформляем витрины, брендируем транспорт, разрабатываем и согласовываем проекты. «Балтик Медиа» 527-107, 527-107.
6: С 30 апреля в «Эпицентре» «Ждун-2». «Ждун» возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры, чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
7: 29 мая. «Вагонка». Долгожданный концерт. «Буррито».
8: «Буррито». «Забери меня, забери, забери меня с собой по волнам».
9: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Буррито Мьюзик».
7: 29 мая. «Вагонка». «Буррито».
9: «Буррито». 12+.
10: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

Калининграде 10 часов утра. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Балтик Плюс.ру.

0: Реклама.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

0: Амир, город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Отдыхай все выходные вместе с «Балтик Плюс». С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Алиса, включи «Балтик плюс».
1: Включаю радио «Балтик плюс».
2: Сервис действует на территории Российской Федерации.

0: But you're just a boy.
1: Реклама.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
3: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3 Московский переулок 1. Вход бесплатный.
4: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
5: Мне шубу заверните соболиную.
6: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
5: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
7: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
8: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
9: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net. Здесь все для

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
2: «Балтик Плюс».
1: Голос твоего города.

0: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик Плюс. Реклама.
1: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
2: Лицензия ЛО-056-00-106-39-3-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
3: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24 на 7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38 58 88. 38 58 88.
4: Каждый день, утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
11: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
12: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

Калининграде 11 часов дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Реклама.
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассире. 16+.
2: В шоуруме музея Елены Гратий открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
3: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
4: Где же плитку я беру? Киросфера.ру. Где же скидку я беру? Киросфера.ру.
5: ИП Осминников Юрий Владимирович, УГРН 3043-9065-5303.
6: Первый фирменный магазин в Калининграде компьютерных кресел «Самурай» и «Йога» от компании «Мета» в ТРЦ «Балтиамолл».

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Ручейная, 2. Мебельный дом «Диамир».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
2: «Балтик Плюс».
1: Радио твоего города.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Черняховского, 1. Банная усадьба, Водяной.
1: ЗОЖ, ПП, БЖУ. Сейчас модно следить за питанием. Но если уже есть проблемы с пищеварением, одной брокколи не отделаешься. В CityDoc опытные гастроэнтерологи, УЗИ, анализы, эндоскопии, седации. Верните радость от вкусной еды. Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
4: Мне шубу заверните соболиную.
5: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
4: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Балтик Плюс.
1: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
4: Фирменный стиль и брендбук разработаете?
5: Да!
4: Дизайнеры и настоящие художники есть?
5: Да!
4: И несколько вариантов предложите?
5: Да!
4: Технологии искусственного интеллекта используете?
5: Да!
6: Да кто же вы такие?
7: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
8: Разработаем фирменный стиль и полноценный брендбук. От логотипа до правил работы с цветом. Ваш бренд будет выглядеть стильно и дорого. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

Калининграде полдень. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В 3- и 4-комнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин». 577-99.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
4: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
5: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
6: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на Балтик Плюс.

0: Реклама.
1: Мне шубу заверните соболиную.
2: Отличный выбор, я вас поздравляю.
1: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
0: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: С 30 апреля в Эпицентре. Ждун 2. Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая вверх по волшебному дереву. Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре Эпицентр. Подробности на сайте и в соцсетях.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
5: Тогда Виногаз.
6: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна-305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
8: «Балтик Плюс».
7: Музыка твоего города.

В Калининграде час дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
2: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет. Сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город. Тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
3: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
4: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Аиста — гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Маруся, включи радио «Балтик Плюс».
1: Включаю «Балтик Плюс».
2: Сервис действует на территории Российской Федерации.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Калининград, Ручейная 2, Мебельный дом «Диамир».
1: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
2: Кабы я была царица,
3: говорит одна девица,
2: я б для батюшки царя родила богатыря.
3: Путь к родительству бывает разным. Современная медицина помогает пройти его. «Ситидок» – от репродуктивных бережных операций до ЭКО. Женское здоровье на отлично.
2: Сказка ложь, давний намек. Приходите в «Ситидок».
3: Адрес Дзержинского, 3А. Телефон 30-30-13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
4: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
5: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: Ищите кресло для дома и офиса? Тогда вам в «Экспресс-офис». Калининград, Советский проспект, 199.
7: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Legal Run» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.run. 6+.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито.
5: Бурито. Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
6: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик».
4: 29 мая. Вагонка. Бурито.
6: Бурито. 12+.
7: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии, своя техподдержка, свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
8: Корпоративные и специализированные мероприятия организовываете?
9: Да!
8: Опыт, успешная команда и ведущие есть?
9: Да!
8: Весь спектр задач сможете взять на себя?
9: Да!
8: Да кто же вы такие?
10: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Большой опыт в организации мероприятий различного уровня и масштаба. Разрабатываем проекты и реализуем без привлечения посредников. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
11: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
12: «Балтик Плюс».
11: Музыка твоего города.

В Калининграде 2 часа дня. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет. На работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Иду ко дну.
1: Реклама.
2: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Есть

0: Дзержинского, 73. Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 50-77-99.
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев. Группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке. На 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассире. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Отдыхай все выходные вместе с «Балтик Плюс». С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Балтик Плюс.
1: Голос твоего города. Реклама.
2: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор, я вас поздравляю.
2: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
1: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
4: Нужна металлическая мебель или сейф в офис? Тогда вам в «Экспресс-офис». Калининград, Советский проспект, 199.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера только музыка и ничего лишнего.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Весна. Время планов и предложений. Балтик Плюс. Реклама.
1: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
2: Лицензия ЛО-056-00-106-39-30-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
3: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
4: Тогда Виногаз.
5: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
6: Запомните, нужно переобуть машину, на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

В Калининграде 3 часа дня. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: «Балтик Плюс».
2: I'm the scat man.
3: Yeah. And I'm the hat man.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Балтик Плюс. Реклама.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
4: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
5: Твой интерьер – это твоя версия жизни, кусочек души.

0: Мебельный дом «Диамир», город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Киросфера.ру. Где же скидку я беру? Киросфера.ру.
3: Спинников Юрий Владимирович, ГРН 3043-9060-55303.
4: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
5: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
3: Мне шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
5: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В 3- и 4-комнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин». 5 7 7 9 9.
6: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Начинай движение!
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran 6+.
4: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Тогда Виногаз.
7: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
8: С 30 апреля в «Эпицентре». «Ждун-2». «Ждун» возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
9: Лазерную подсветку зданий делаете?
10: Да!
9: Декорируете общественные пространства?
10: Да!
9: Дизайн проекта и реализация под ключ?
10: Да!
9: Реализованные проекты сможете показать?
10: Да!
11: Да кто же вы такие?
12: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
13: Команда профессиональных декораторов и специалистов по архитектурной подсветке превратит ваш объект в главное украшение города. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
14: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

В Калининграде 4 часа дня. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Удиви

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на «Балтик Плюс».

0: Мебельный дом «Диамир», город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Жил-был мужик сильный, работящий, да только о себе забывал. А жена ему напоминала:
2: «Любимый, чудеса только в сказках бывают, а в жизни надо полагаться на медицину».
1: И пошли они в «Ситидок», где урологи-андрологи не словами сильны, а делом. Где оборудование по последнему слову техники сделано, отношения по-русски теплые. Дзержинского, 3А, телефон 30-30-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
4: Мне шубу заверните соболиную.
5: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
4: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
6: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
7: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
8: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
9: Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Реклама.
1: Рекламу на радиостанциях размещаете?
2: Да!
1: Во всех городах нашего региона?
2: Да!
1: Своя студия для записи роликов есть?
2: Да!
1: А специальные условия предоставляете?
2: Да!
1: Да кто же вы такие?
3: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Разрабатываем оригинальные тексты, записываем аудиоролики и размещаем на радиостанциях. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
4: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
5: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38 58 88. 38 58 88.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
8: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоя.

В Калининграде 5 часов вечера. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
2: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
3: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Ручейная, 2. Мебельный дом «Диамир».
1: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в Гвардейске, в пряник Топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник Топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В трех- и четырехкомнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин». 50-77-99.
3: Мне... шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор, я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
5: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: В шоуруме музея Елены Гратий открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
7: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
8: «Балтик Плюс».
7: Голос твоего города.

0: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс.
1: You'll find us, Moni.
2: Probably.
1: It'll never be over, will it? Look at me, I'm shaking.

0: Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера только музыка и ничего лишнего. Реклама.
1: Тогда виногаз.
2: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
3: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан

0: ОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: С 30 апреля в «Эпицентре» «Ждун-2». «Ждун» возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая «Вверх по волшебному дереву». Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
2: Частному охранному предприятию «Кобра» на постоянную работу в городе Советске требуются охранники. Гибкий график, достойная оплата. Оказываем содействие в получении документов. Телефон 4012-21-18-82. 21-18-82.
3: Лицензия L056-00-106-39-00-21-042. Выдано управлением Росгвардии 08.09.2017 года.
4: Разрабатываете технические проекты наружной рекламы?
5: Да!
4: Готовите документацию для получения паспорта рекламного места?
5: Да!
4: Сопровождаете и консультируете на всех этапах согласования?
5: Да!
4: Да кто же вы такие?
6: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Разработаем технический проект рекламной конструкции, проконсультируем на всех этапах и подготовим необходимую документацию для получения паспорта рекламного места. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
7: 29 мая. «Вагонка». Долгожданный концерт. «Буррито».
8: «Буррито». «Забери меня, забери, забери меня с собой».
9: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Буррито Мьюзик».
7: 29 мая. «Вагонка».
10: «Буррито».
9: 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

В Калининграде 6 часов вечера. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов Depeche Mode, посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассире. 16+.
2: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
3: Где же плитку я беру? Керосфера.ру. Где же скидку я беру? Керосфера.ру.
4: Юрий Владимирович, ГРН 3043-9060-55-303.
0: Телефон рекламной службы Радио Балтик Плюс 952-555. Весна. Время планов и предложений. Балтик Плюс.

0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.
1: Да, такое время. Что было позавчера, помнят единицы. Что было на прошлой неделе, не помнит никто. Песню вроде слышал, но вот о чем она? И юморист этот приезжал. И все даже смеялись, но вот над чем? И ведущего все знают, который, ну, этот, знаменитый такой, тьфу ты, фамилию забыл. И фильм все смотрели, только вот никто не помнит о чем, кто играет и как называется. Мужики сходят с ума по футболу. Кто стал чемпионом в позапрошлом году? От. И знакомого видел вчера или на прошлой неделе. Но этого, который... Как же его зовут-то, а? Жена сказала утром молока купить. Или это было позавчера и на работе про отчет. Не сказать, что это склероз. Все и все помнят. Но вот что? И лето прошло у всех как фейерверк, а вчерашний день как судорога. Благодарю за внимание. Удачи.
0: Фокусы жизни с Андреем Ковалевым.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Реклама.
1: Помните, как легко дышалось в детстве? Верните это ощущение. CityDoc – лор-центр полного цикла. Диагностика, щадящие эндоскопические операции для взрослых и детей. Чистый нос, ясный слух, спокойное горло и снова дышится легко. Дзержинского 3А. Телефон 30-30-13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
4: «Балтик Плюс».
0: Голос твоего города.

0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии, своя техподдержка, свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
1: Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
2: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шедис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
3: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
4: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

В Калининграде 7 часов вечера. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

Отдыхай все выходные вместе с Baltic Plus. С утра и до самого вечера. Только музыка и ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Неман, Черняховского 1. Банная усадьба Водяной.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Мебельный дом «Диамир», город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Апрельские дожди приносят майские цветы. Весна на «Балтик Плюс».

0: Реклама.
1: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».
5: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Калининград, Ручейная 2, Мебельный дом Диамир.
1: Телефон рекламной службы радио «Балтик Плюс» 952-555.
2: «Балтик Плюс».
1: Но...

0: Arctic Plus.
1: Non-stop dance.
2: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон. Радиоинформационное

0: Non-stop dance.
1: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года.
1: Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 18 лет.
2: В Калининграде 10 часов вечера.
3: Non-stop dance.

0: Калининграде 11 часов ночи.
1: Культовая программа 90-х «Non-Stop Dance» возвращается.
0: Четыре часа танцевальных треков 90-х и нулевых.
1: Диджей Бобо.
0: Иванушки Интернешнл.
1: Ace of Base.
0: Pet Shop Boys.
1: Дискотека Авария.
2: И многие-многие другие.
0: Non-Stop Dance.
1: По выходным и праздничным дням с 8 вечера и до полуночи
0: на Балтик Плюс.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В Калининграде полночь. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Baltic Plus.ru.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: В Калининграде час ночи. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: незабываемые хиты из коллекции радио «Балтик Плюс».
1: There's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.